0: радио окей.
1: Окей, окей.
2: Опмай, опмай. Опмай, опмай. Опмай, опмай.

зажигательная композиция под названием Call Me прозвучала в самом начале нового музыкального утра на волнах Радио Кей. Приветствую всех, кто настроен на нашу волну, на волну нашего города, на календаре 14 июля. С вами Дмитрий Давыдов, сегодня вторник, за окном 20 градусов тепла, а впереди целых 3 часа, наполненных музыкой и хорошим настроением. Риана, Леонид Агутин, Юлия Паршута, Григорий Лепс, группа Муми Тролль, Five Star Family, Дэвид Гетта, группа Киногерой, Крис Янд, Фил Ад, ФКРС и другие исполнители порадуют ваш слух уже в ближайшие 60 минут. Я желаю вам всем легкого утра, пусть этот день начнется с правильной ноги и пройдет с полным ощущением легкости. Мы

0: Драться давайте, я панда, кунг-фу файтер. Меня вы испытайте, я самый лучший, знайте.
1: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Мумитроля произошел в нашем эфире. Вот так вот, друзья, стоит только глаз от экрана отвести, как Илья Лагутенко может заполонить буквально весь музыкальный эфир. 7 часов 20 минут в Уральске, ну а сейчас, как всегда, пару слов о том, что же творится за окном в эти минуты. Как уже говорил ранее, прямо сейчас в Уральске около 20 градусов тепла, на небе красуется солнышко, которое будет ярко светить весь сегодняшний день. Осадков не ожидается, ну разве что пара облаков может проплыть, и на этом все. До 31 градуса прогреется воздух ближе к полудню, после чего нас всех ждет некоторое отступление жары. Начиная примерно с четверга, появляется вероятность дождя, а температура воздуха будет колебаться в пределах от 13 до 22 градусов. Благо, продлится это недолго. Уже в начале следующей недели лето снова вернется к нам в Уральск. Вот такой прогноз, друзья, всем, кто с нами. Я желаю, чтобы ни погода, ни какие другие обстоятельства не разрушили ваших планов. А мы продолжаем наш музыкальный путь. Впереди композиция в исполнении Дэвида Гетта.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Юлия Паршута с песней «Кришна» прозвучала в нашем эфире 7 часов 34 минуты. Уральские друзья, все-таки меня не перестает удивлять многообразие различных праздников, проходящих в нашей стране. Это как государственные праздники, так и профессиональные. Вот буквально вчера, 13 июля, я рассказывал вам о том, что празднуется День Комитета национальной безопасности нашей страны. А уже сегодня, днем позднее, 14 июля, празднуется профессиональный праздник людей, чей вердикт «Копия верна» дает абсолютную гарантию и спокойствие в проведенной сделке. Сегодня, друзья, празднуется День нотариата в Казахстане. Именно в этот день, в 1997 году, был принят закон о нотариате. Работа нотариуса очень ответственна, ведь он несет полную личную имущественную ответственность за все свои ошибки. Если по вине нотариуса сделка вдруг сорвется или будет аннулирована, он возмещает ущерб из личных средств и страховки. Вот почему они так тщательно проверяют каждую букву в вашей фамилии. Сегодня отличный день, чтобы проверить все свои документы. Убедитесь, что срок их действия не истекает в ближайшее время. Страховочку также проверьте, уважаемые водители. Ну а если среди ваших родных или друзей есть настоящий нотариус, то поздравьте его с его профессиональным праздником. Мы также поздравляем всех нотариусов нашего города и нашей Западно-Казахстанской области. Желаем вам безупречной точности, чтобы электронные системы не зависали, а работа шла по накатанной колее.

Ну что ж, друзья, как всегда, песня о любви в исполнении Криса Янка. Называется она именно та. Вот так вот, одним словом, 7 часов 38 минут в Уральске. И, друзья, ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетела первая музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Александра, который прямо сейчас, как и всегда, вместе со своей дочерью Дашенькой отправляется прямиком в детский сад. Не знаю, насколько уж с удовольствием Дашенька ходит в этот самый детский сад. Насколько я знаю, не все дети любят посещать это учреждение, все-таки там заставляют есть кашу, спать и все остальное. Вот бы нам на работе так. Но, тем не менее, для приятной дороги специально для Дашеньки звучит песня под названием «Храбрый зайчик» в исполнении группы «Непоседа». Ну и для Александра тоже, и всех, кто в эти минуты направляется вместе с детьми в детские сады или какие-нибудь другие места. Всем вам приятной дороги и слушайте эту добрую песню.

час, друзья, не поверите, целый час промчался в компании с вами. 7 часов 51 минута в Уральске. Марат Фидель с песней под названием «Весна», а также композиция под названием «Кураж Бомби» ждет вас в финале этого музыкального отрезка. Но это, друзья, совсем не повод расходиться. Так что, если вы уже разошлись, пожалуйста, держите себя в руках. Всем, кто направляется к своим рабочим местам, я желаю счастливой дороги и жду вас на прежнем месте на волне 106 FM. Буквально через несколько минут мы продолжим наше музыкальное путешествие.

не знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

названием «Don't You Worry, Child» открыла очередной музыкальный час на волнах радиостанции «Окей». Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто только проснулся и тех, кто уже давно с нами. Меня зовут Дмитрий Давыдов, на календаре по-прежнему вторник, 14 июля. За окном около 21 градуса, а в нашем эфире новая порция музыки специально для вас. The Weeknd и Daft Punk, Sam Smith, группа Gayazov's Brothers, Ваня Дмитриенко, Tokyo Hotel, Burak Yeter, группа Earphones, Teddy Swims, Smash Mouth и другие композиции прозвучат для вас уже в самый ближайший час. Но и вы, друзья, можете оказывать непосредственное влияние на ход нашего музыкального эфира, присылая свои музыкальные заявки на номер студии 8-771-202-1006. Сообщения принимаются через мессенджер WhatsApp. Обрабатывать я их стараюсь как можно скорее, и все это, разумеется, для вас абсолютно бесплатно. Также принимаю приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», которая состоится точно по расписанию в 9 часов и 30 минут. Поэтому, если вы хотите передать привет кому-то из ваших родных, близких, знакомых или друзей, также смело присылайте свои теплые пожелания все на тот же номер 8-771-202-1006. Всем замечательного начала дня, солнечной, яркой погоды. На нашу музыкальную программу

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Привет от группы Gayazov's Brothers прозвучал в нашем эфире песня под названием «Кредо». 8 часов 22 минуты в Уральске. Друзья, все вы прекрасно знаете, что собаки – существа крайне сообразительные и даже способные, будучи обученными, принимать собственные решения, исходя из обстоятельств. Именно поэтому история о собаке, спасавшей из воды человека, должна была получиться трогательной, но вместо этого стала настоящей комедией. Собака, служащая в вооруженных силах Китая, проходила плановые учения по спасению тонущих людей. И когда в очередной раз животное увидело в воде тонущего человека, тут же, не задумываясь, бросилось в воду, отважно буксируя за собой спасательный круг, направляясь прямиком к утопающему. И все было бы хорошо, но подплывя поближе, собака признала в тонущем человеке собственного тренера. И вместо того, чтобы плыть ему на помощь, просто взяла, развернулась и взяла курс обратно на берег. Что именно в этот момент промелькнуло в голове пса и почему животное приняло такое решение, никому не известно. Кинологи утверждают, что увидев в воде своего тренера, собака прекрасно поняла, что уж этот человек плавать точно умеет и спасать ему просто нет необходимости. Но я все же склоняюсь к тому, что пес просто не захотел спасать из воды того, кто долгое время, год за годом его активно дрессировал, заставлял выполнять надоевшие команды и искренне понадеялся, что тот наконец пойдет ко дну. Как бы там ни было, история закончилась хорошо. Тренер и правда сумел выплыть самостоятельно, а вот собаке пришлось дополнительно отрабатывать действия по спасению людей на воде. Вот такая забавная история. Все-таки животные никогда не дадут нам заскучать, как и хорошая музыка в нашем эфире. Группа Airphones с композицией Primetime Sex Crime продолжает нашу музыкальную программу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.33 в Уральске, друзья. Ну что, готовы покопаться в чертогах своего разума в поисках правильного ответа на мою новую музыкальную загадку? Игра под названием «Керамера» стартует прямо сейчас. Игра, в которой мы каждый день с моими коллегами стараемся находить все новых и новых исполнителей для того, чтобы загадать вам их в качестве загадки. А вы, друзья, разгадывайте эти самые загадки в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам июля мы с моими коллегами разыгрываем настоящую путевку. В гончарную школу-студию «Творец», в которой вы со своей второй половинкой сможете провести настоящее романтическое свидание. Вас будут ждать свечи, вас будут ждать лепестки роз и всякое великолепие для того, чтобы вы могли провести время в романтической атмосфере и сотворить из глины под присмотром, разумеется, опытных мастеров настоящий шедевр, который, ну, я надеюсь, вам позволят забрать домой, а вы, в свою очередь, сможете поделиться им с нами, прислав свою фотографию. Я напомню, что правила нашей игры очень простые. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент довольно-таки популярной композиции, которая будет звучать с одним известным нюансом. Она будет звучать задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — разгадать эту песню и дозвониться к нам в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит представиться. Ну и, конечно же, попробовать назвать ваш вариант ответа. Меня прежде всего интересует название песни, но если вы название не знаете, а знаете только исполнителя, то я буду вам всячески подсказывать, да и вообще сегодня, наверное, даже исполнителя будет достаточно назвать, потому что я сомневаюсь, что кто-то название песни назовет, как всегда это бывает, что я вот сомневаюсь, и первый же звонок от Максата или Аслана нам все расставит по полочкам. Правила рассказаны, провода подключены, условия все объяснены, так что давайте слушать музыкальную загадку. Сразу скажу, что песня на иностранном языке, в исполнении достаточно популярного артиста. Объемы продаж его альбомов превышают 75 миллионов копий. Более 20 миллионов дисков продал он только в одной Великобритании. Так что, друзья, я надеюсь, что к вам тоже один из дисков такой в свое время затесался. Может быть, кассета, а может быть, вы просто по радио где-то слышали. Ну и прекрасно знаете его имя, а значит, сможете дозвониться и выиграть, ну, по крайней мере, шанс на победу в нашем очередном розыгрыше по итогам месяца. Слушаем музыкальную загадку.

0: Михних-дих, что-то такое я услышал в обратном направлении в этой песне, но песня совершенно не на немецком языке, как вы понимаете. Возможно, у вас даже в голове уже промелькнула мысль о том, кто же это может быть, и вы уже находитесь в поисках своего мобильного телефона, шарите по карманам и набираете заветный номер 8-771-202-1006 для того, чтобы дозвониться ко мне в студию и назвать правильный ответ на эту загадку. Что за песня только что прозвучала, ну или хотя бы кто ее исполняет сегодня, я приму даже вот такой вот укороченный ответ, который, ну, в обычный день, наверное, я не принял бы, но песня, несмотря на всю популярность музыканта, может быть, вам не совсем известна в плане своего названия. Так что, друзья, небольшая поблажечка от меня сегодня для вас есть. Что же, звонков не последовало, зато есть сообщение на WhatsApp. Михаил Великий пишет нам, и пишет абсолютно правильный ответ, кстати, и название песни назвал. Ну, что же, Михаил Великий, вы давайте-ка звоните по номеру 8-771-202-1006, забирайте эту победу, тем более, что песню вы уже разгадали, а значит, осталось сделать всего один маленький шажочек. Других звонков у нас тем более сегодня нету, так что ваш звездный час абсолютно точно настал. Если вы забыли номер студии, я напомню вам его, Михаил, 8-771-202-1006. Ну что же, жду звонка, как Хатика на возле памятника, так что, друзья, вы давайте-ка тоже, если знаете ответ, звоните по номеру. Ну, а если не знаете, то даем дорогу Михаилу. Пускай он дозванивается, он любит сложные загадки, все время жалуется о том, что вот, мол, мы загадываем всякие простые песни. Для него и эта песня простая, я бы в жизни ее не отгадал, если честно. Вот вчера в Яндекс.Музыку листал, нажимал, знаете, так, кнопку «Далее» в поисках какого-нибудь нового исполнителя, и тут бах, Робби, вот этот вот самый, чуть не проговорился. Наверное, вы уже поняли, о ком я говорю. Так что давайте, звоните смело и разгадывайте эту музыкальную загадку, тем более, что приз-то довольно интересный. Я напомню, что мы разыгрываем путевку на романтическое свидание в гончарную школу-студию «Творец», где вас ждет настоящая романтика. Вместе со своей второй половинкой вы сможете провести там время, полепить из глины и насладиться той атмосферой, которая царит там. Честно говоря, я саму эту атмосферу не видел, только рассказывали мне о ней сама хозяйка этой школы. Так что, друзья, вам предстоит все это познать на своей шкуре, так сказать, а может быть, вы и с нами потом поделитесь своими впечатлениями. Давайте-ка еще раз музыкальную загадку я поставлю, что-то никто не звонит, а вот звонит нам Аслан. Давайте-ка примем звонок и узнаем, что же он нам сегодня расскажет. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как ваши дела, Аслан?
1: Спасибо, хорошо.
0: Ваш голос сегодня звучит гораздо бодрее.
1: Ну, да.
0: Вы уже
1: разгадать.
0: Давайте попробуем.
1: С вашей подсказкой. Робби Уильямс, нет?
0: Ну, конечно, я же уже практически проговорился. А песню назовете?
1: Нет, навряд ли.
0: Ну и ладно.
1: Блин. Честно, затрудняюсь, конечно.
0: Ну, в общем-то, и неважно. Вот ваши заслуженные аплодисменты. Песня называется «Feel».
1: Вот да, так. Есть такая.
0: Ну, несомненно, есть. Ну что же, Аслан, я рад, что вы дозвонились. Желаю вам продолжать это делать и впредь. Ну а сейчас с вас привет и поздравления. Просто так не отпущу.
1: Всем хорошего дня, всем слушателям Радио Кей. Этот день прошел плодотворно. Вот. Давайте услышимся на Радио Кей.
0: Спасибо вам огромное. И вам отличного дня, Аслан. Желаю, чтобы все ваши планы обязательно осуществлялись. Ну и продолжайте побеждать в нашей игре.
1: Обязательно. До свидания.
0: Ну что же, наконец-то это свершилось. Михаил Великий, я не знаю, стесняется он, что ли, звонить, или для него действительно песни слишком простые. Завтра как загадаю, Михаил, что вы в своих чертогах разума такое в жизни никогда не раскопаете, если, конечно, сам найду нечто подобное. Ну а сейчас, друзья, достаточно простая песня. Робби Уильямс с композицией «Feel», как нам сказал Аслан, звучит в нашем эфире прямо сейчас.

Композиция, прозвучавшая как нельзя более своевременно. Песня под названием Tuesday прозвучала в нашем эфире только что. Tuesday переводится, если вы учили английский в школе, не иначе, как вторник. И действительно, друзья, на календаре действительно вторник, 14 число. На часах, так получается, 8:48, а значит, очередной музыкальный час стремительно завершается. Быстро он пролетел, надо сказать. Ну и, друзья, в его финале ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетела еще одна музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Дмитрия, который продолжает радовать меня своими музыкальными предпочтениями. И на этот раз он решил заказать композицию группы Ария. Песня называется «Беспечный ангел». Достаточно мелодичная рок-баллада о жизни простого байкера, который колесит по дорогам огромной страны на своем хромированном железном коне и которого ждут всяческие приключения на его пути. Именно об этом будет звучать следующая песня. Надо сказать, что она из раннего творчества группы Ария. Еще Валерий Кипелов исполнял ее, который ушел, надо сказать, 24 года назад и с тех самых пор возглавляет собственную группу имени себя. Ну что же, я на этом с вами не прощаюсь. Впереди еще много хорошей музыки. Рубрика «Привет и поздравления». Не забывайте, она состоится ровно по расписанию в 9:30. Так что если у вас, друзья, есть друзья, знакомые, близкие, кому вы хотите передать привет, обязательно присылайте свои теплые пожелания прямо ко мне в студию на WhatsApp, и я их с удовольствием озвучу уже, получается, совсем скоро, через 40 минут.

Очередной музыкальный час открыла зажигательная композиция в исполнении группы «Дискотека аварии» на «Острие атаки». Называется она. Приветствую всех, кто в эти минуты настроен на волну радиостанции ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 14 июля. Погодка шепчет, а музыка продолжает литься по радиоволнам прямо в ваши радиоприемники. Доктор Кучи, Юлия Зиверт, Леша Свик, Маршмеллоу и Кейн Браун, Purple Disco Machine, Филат Фекерас, Баста Раймс, Линкин Парк и другие исполнители прозвучат для вас со своими хитами уже совсем скоро. 8-771-202-1006 – неизменный номер нашей студии, на который, друзья, я все так же принимаю ваши музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления. И надо сказать, что из музыкальных заявок у меня на WhatsApp уже даже целая очередь скопилась, но первым свое музыкальное пожелание все-таки прислал Михаил Великий, человек, который абсолютно точно разгадал сегодня песню в рамках нашей игры под названием «Керамире», но так как в студию не дозвонился, что положено правилами, то победа ему, естественно, не засчитана. Но, тем не менее, он решил все-таки заказать как минимум композицию для себя и для всех, кто настроен на нашу волну в исполнении группы «Gayazovs Brothers». Песня называется «Санта Лючия». Вообще, друзья, знаете, мои коллеги часто вот меня упрекают за то, что наша радиостанция практически можно называть именем Филат Фекерас и «Gayazovs Brothers». Все потому, что либо те, либо другие практически в каждом музыкальном часе звучат. А что я могу поделать, друзья? Народ просит, я просто не могу отказать, и поэтому прямо сейчас специально для Михаила и всех, кто настроен на нашу волну, песня под названием «Санта

Какая все-таки интересная игра слов прозвучала в этой песне. Бедрами, ведрами. 8 часов, 9 часов и 8 минут в Уральске. Друзья, продолжаю исполнять ваши музыкальные заявки. И очередную из них прислал наш уже ставший постоянным слушатель, которого зовут Аскат Мадьярович, и который желает доброго утра всем уральцам, также хорошего дня и удачи во всех делах, и просит поставить композицию в исполнении Армина Ван Бюрена с участием Кристины Бернса. Песня называется «Этот свет между нами». Вот именно так по-русски и прилетела ко мне музыкальная заявка, ну так как my English is very well. Я все это быстренько перевел на язык оригинала, отыскал ту самую композицию и, конечно же, с огромным удовольствием делюсь ею вместе с вами. А прямо сейчас для всех, кто настроен на нашу волну, специально от Аската Мадьяровича композиция «The Light Between Us». Именно так звучит она на языке оригинала.

Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрд с композицией «This Light Between Us» прозвучала на волнах радио Кей. 9 часов 19 минут в Уральске. Друзья, что-то невероятное творится в нашем эфире. Еще одна музыкальная заявка есть у меня на очереди. На этот раз ее прислал наш постоянный участник всего музыкального движения и, конечно же, регулярный победитель игры под названием «Керамиры», которого зовут Максат. Кстати, сегодня Максат даже не пытался дозвониться на игру. Либо загадка оказалась слишком сложна и непонятна, либо рабочая обстановка не позволяла. Но, тем не менее, Максат нашел время для того, чтобы прислать свое музыкальное пожелание ко мне в студию. Композиция, которую он заказал, называется «Galvanize». Я уверен, все вы ее прекрасно знаете. Исполняет ее целая плеяда музыкантов. Это и Chemical Brothers, и Эд Симмонс, и Том Роуландс. В общем, песня довольно длинная, чрезвычайно популярная. И я надеюсь, что вам она тоже очень хорошо известна. И вы в очередной раз вспомните ее, освежите в памяти и насладитесь все этими нотами и ритмами, которые в ней звучат.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Грицы Тоби Мак с композицией под названием «Оу-А» прозвучали на волнах Радио Кей. Вот такое незамысловатое название. 9 часов 25 минут в Уральске. Мне кажется, эта песня была в какой-то части из кинофраншизы «Форсаж». Не помню, какой именно, но где-то она определенно звучала. Друзья, порой кажется, что человеческая изобретательность просто не знает границ. Какие только гаджеты и устройства не придумывает человеческий гений, лишь бы ничего не делать. Но порой гениальная мысль может быть столь проста, что на первый взгляд кажется настоящим абсурдом. Исследователи из Японии раскрасили самых обычных коров в черно-белые полоски, подобно зебрам, чтобы уберечь буренок от надоедливых мух, которые на них все время садились. И что вы думаете? Эксперимент показал, что полосатые коровы привлекали вдвое меньше внимания насекомых по сравнению с неокрашенными коровами. Ученые добавляют четкий, основанный на реальных данных аргумент в пользу теории, собранный в основном из наблюдений, что полосы служат визуальным отпугивающим средством для насекомых. Специалисты утверждают, что в условиях отсутствия насекомых коровы лучше пасутся, не тратя время на взмахи хвостом, получают меньше стресса и имеют вдвое больший удой. При этом химический состав краски здесь ни при чем, потому что пробовали специалисты красить коров и в другие цвета, в том числе и маскировать их под окружающую среду, ничего не помогало. А вот черно-белые полоски справились на отлично. А мне вот интересно, а если все тех же коров покрасить также полосками, но не как зебр, а, например, как тигров? Может быть, они не только мух, но еще и диких зверей отпугивать начнут. Ну, а если серьезно, я бы, честно говоря, был бы не против, если бы даже законодательно в нашей стране обязали владельцев коров красить на них пятна светоотражающей краской для того, чтобы водители, которые едут по трассе в темноте, вдруг вышедшую на трассу буренку видели издалека. Может быть, аварий с участием животных стало бы гораздо меньше. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Леша Свик. Ну, а я пойду, пожалуй, собирать воедино приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии. С небольшим опозданием, по всей видимости, выйдет рубрика. Ну, на минутку, может быть, на две, но, тем не менее, уже совсем скоро.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:31 в Уральске. Друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Асхат хочет передать привет ребятам-спасателям на наших городских пляжах. Мужики, сейчас самая жара, народу у воды полно. Так что вам сил, бдительности и спокойных смен. Спасибо за нашу безопасность. И правда, друзья, а вы, наши дорогие граждане водоплавающие, пожалуйста, тоже будьте осторожны и старайтесь лишний раз все-таки не заплывать за буйки. Олег передает привет своей сестренке Алисе, которая сейчас готовится к переезду. Алиса, не паникуй, коробки мы завтра поможем все собрать и перевезем все в лучшем виде. Лучше расслабься и послушай что-нибудь приятное. Ну, действительно, хороший совет. Виталий, передаю огромный привет своей любимой жене Марине. Солнышко, у нас сегодня ровно 3 года со дня свадьбы. Спасибо за твою нежность, поддержку и за нашу уютную жизнь. Я тебя очень люблю, пишет Виталий. Замира хочет передать привет своему мужу Арману, который сейчас находится на смене на заводе. Родной, пусть рабочее время пролетит незаметно, оборудование работает без сбоев, а смена пройдет спокойно. Мы с дочкой тебя ждем дома. Приятно, когда дома кто-то ждет. Передаю привет нашему курьеру Денису, который сегодня мотается по всему городу в такую жару. Дэн, кондиционер в машине на максимум. Пей больше воды и сильно не гоняй. Спасибо за твою скорость и позитив. Твоя любимая команда. Вот такие вот теплые пожелания сегодня прислали вы, наши дорогие слушатели, на номер студии 8-771-202-1006, за что вам огромнейшее спасибо. А наша музыкальная программа продолжается. На очереди композиции в исполнении Busta Rhymes и Linkin Park. We Made It называется песня, все вы ее прекрасно знаете. Слушаем вместе.

болса, бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Куча с композицией Holy Spirit на волнах радио Ки. 9 часов и 50 минут в Уральске. Между прочим, эта песня должна была открывать этот музыкальный час, но благодаря многочисленным музыкальным заявкам я ее сдвигал все далее и далее. И вот, наконец, в конце часа она все-таки прозвучала. Пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о событиях, которые случились в этот день, 14 июля. Между прочим, событий не так уж и много. День какой-то совершенно на события не богатый, но, тем не менее, несколько все-таки обнаружилось. Например, оказывается, что именно в этот самый день, в 1967 году, была основана Всемирная организация интеллектуальной собственности. С тех самых пор какое-нибудь творение, будь то песня, картина, книга, компьютерная программа, все это могло быть зарегистрировано на ваше имя, на имя владельца, и кто-либо не мог просто так взять и присвоить права на ваше творение. Так что дело благое. В 1867 году Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит. Штука, несомненно, опасная, но, тем не менее, абсолютно необходимая в некоторых сферах промышленности. Например, горнодобывающий. Или вот когда туннели прокладывают, тоже иногда приходится что-нибудь подрывать. Да что далеко ходить. Даже у нас на Урале во время, когда начинается ледоход, для того, чтобы льдины вот эти вот все разрушить, спасатель тоже принимает взрывчатку, что, конечно же, необходимо. Ну и завершая этот список событий, 1800 год, именно в этот год и именно в этот день, 14 июля, родился Жан Дюма, французский химик, основатель органической химии. Вот и все, друзья. Как я уже говорил, день абсолютно небогатый для событий, так что у вас, друзья, есть шанс сделать сегодня что-то великое и вписать себя буквально в историю, чтобы мы все о вас потом вспоминали и говорили, какой у нас вот в Уральске человек замечательный живет, он придумал такое, чего вам даже и не снилось. Полина Гагарина, также Казбек Кураиш и, пожалуй, Purple Disco Machine прозвучат в финале этого музыкального часа. Я с вами на этом прощаюсь. До завтра. Встретимся с вами завтра в 7 часов утра на волнах 106 FM. Настраивайте свои приемники с утра пораньше. Будет много музыки, будет наша ежедневная игра. Новую музыкальную загадку для вас придумаю. Новостей каких-нибудь найду. В общем, будет весело. Всем отличного продолжения дня. Услышимся завтра. Всем пока.

0: Пада.
1: Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл-инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл-инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
4: Радио «Окей». Места не для грусти.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка «Медколледж». Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК.
3: Радио ОК на частоте

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Радио «Окей» – место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.